знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

там навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память, А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ сертифицировал двигатели для «Лады Азимут». Кроссовер получил мотор увеличенной мощности. 1.6 будет выдавать 122 лошадиные силы, 1.8 – 135. Оба комплектуются шестиступенчатой механикой или вариатором. В перспективе «Лада Азимут» получит турбомотор с классическим автоматом. В продажу поступила новая спецверсия Jack T9. Комплектация Urban Plus отличается расширенным набором теплых опций. Есть обогрева лобового стекла, руля, задних сидений и форсунок стеклоомывателя. Также пикап получил шины повышенной проходимости. Цена всего на 30 тысяч дороже обычного Урбана – от 3 800 000 рублей. Срок ожидания штатного фаркопа для Тенет достигает 2 недель. По данным портала «Китайские автомобили», в наличии у большинства дилеров их нет. Предполагают оформить заказ. Цена установки от 50 до 65 тысяч рублей. При покупке учитывайте, что фаркоп официально разрешен только для Тенет Т7, выпущенных с августа этого года. При покупке автомобилей есть 2 разных подхода, и в последние годы радикальность их позиции растет. Одни покупают предсказуемость, их волнует не настройки подвески и точность руля. Главное, комфортно ли будет ездить с детьми и во сколько встанет замена бампера. Другие обсуждают развесовку по осям и выбирают машину по азарту и удовольствию от вождения. Кто здесь прав, обсуждает статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Спасибо, что вы с нами. Мы дико на кассе, это фантастичный.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мастер провокаций. Стилист Владислав Лисовец предложил девушкам 6 универсальных образов на эту осень. Первые в этом году как никогда будут актуальны жакет из плотного велюра, юбка из жесткого денима и широкие лаковые сапоги под питоном. Второй вариант – Лисовец советует носить верхнюю одежду из меха в сочетании с джинсами. И отдельно он подчеркнул в данном образе ремень. Очень актуальный вариант, когда ремень состоит из нескольких цепочек, даже разных цветов. Самым же элегантным комплектом на осень стилист назвал синее платье с летней женственной обувью, темное пальто, кепи, нелепое длинное украшение на шею и сумка в полоску. В свой модный список Лисовец также включил образ, состоящий из жакета-мундира, блузы с бантом, кожаных узких брюк и туфель с леопардовым принтом. Пятый образ на каждый день, в котором можно играть не только с фактурами, но и с принтами. Это поло в полоску плюс платок в клетку, который можно повязать как на шею, так и на сумку. Сумка, кстати, тоже с принтом, только анималистичным. Обувь в данном случае простая, удобная, на низком ходу, подчеркнул стилист. В завершение списка Лисовец назвал вещи, которые вместе превратят ваш внешний вид в провокационный. Запомните, девушка в классической рубашке и галстуке всегда выглядит сексуально. Добавляем строгий жакет, чтобы усилить

0: и две длинные юбки вам на выбор. Макси для каких-то деловых, рабочих встреч и переговоров, и мини, если нужно оставить неизгладимое впечатление. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут свежие коллекции обуви, в том числе модно итальянского бренда «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

вот мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду, но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
2: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: осень – не время для хандры.
1: Местное радио. Реклама на местном радио.
2: В Кала-Ямарья-Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Местное радио. Весь город на одной волне.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не

0: реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
2: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали, и в море.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: 104 FM на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Теряем ошибки, когда нас дергают за нитки, всегда угодно, кроме чувств. Имя нас прошибло, и вот теперь давай решим, мы без парашюта будем прыгать или боимся перегнуть.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвобласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет и по морозам. ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

посмотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Сейчас осенью всякая рыба уже начинает готовиться к зиме и понемногу кучковаться. У рыбы в почете всякие ямки, коряги и прочие укрытия. Где-то ее густо, а где-то и никак. И вот это самое место, где густо, и надо найти, чем мы и займемся.
3: Где мои снасти?
2: В такой ситуации выручит ловля на мормышку. При таком способе ловли рыбалка сразу становится более активной. Появляется возможность не только вертикальной, но и горизонтальной проводки. Можно вообще, не сходя с места, пробить все перспективные места в пределах длины удилища. Это с берега. А если с лодки, тогда можно вообще опустить насадку прямо в открытый рыбий рот. Для такой рыбалки необходимо легкое удилище, ведь оно же все время в руках. Предпочтительная его длина 4-6 метров. Кивок должен быть достаточно длинным, заметным, лучше с контрастными полосами. Для четкого контроля за поведением приманки и поклевки его желательно крепить под углом к удилищу. Леска должна соответствовать предполагаемой добыче. Мормышки подбираются опытным путем, и лучше темные. Насадки разные по сезону, включая и искусственные, коих теперь в продаже полно.
3: Не клюет.
2: Если вы курите, то запах от рук может негативно сказаться на отношении рыбы к предлагаемой вами насадке. Но от этого запаха очень легко избавиться, если натереть руки полынью. Она же чернобыльник. Растет она практически везде. Ее запах рыбе хорошо знаком, и она относится к нему спокойно. И курящим совсем не вредно иметь при себе небольшой ее запас для таких случаев.
4: Душевная, душевная, душевная рыба.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

Радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09. Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весь город на одной волне.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Минфин меняет правила семейной ипотеки с 1 октября. Единой ставки в 6% больше не будет. Теперь условия кредитования станут дифференцированными. Полноценная ставка и максимальный лимит будут напрямую зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Главное условие – наличие хотя бы одного ребенка младше 7 лет. Остается в силе. Однако сама сетка тарифов кардинально меняется. Для большинства российских регионов Минфин установил следующие параметры. Один ребенок до 7 лет. Ставка 10% годовых и лимит в 6 миллионов рублей. Если двое детей, ставка 8% годовых, лимит уже 8 миллионов рублей. Трое детей, ставка 6% годовых и лимит увеличивается до 10 миллионов рублей. Четверо детей, ставка составит уже 4% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Семьи с 5 и более детьми могут рассчитывать на ставку в 2% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Кроме того, ведомство вводит жесткое ограничение на срок субсидирования. Льготная ставка будет действовать только первые 15 лет с момента оформления кредита. На учебу возьмут без аттестата. Для выпускников школ, которые не сдали экзамены, появились новые возможности. Девятиклассники, не получившие аттестат, смогут бесплатно обучиться рабочим профессиям или профессиям служащих. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января этого года. В Костомукше без аттестата в Костомукском политехническом колледже профессиональное обучение можно получить по профессии помощник повара. Также обучение проводят и в других средних профессиональных образовательных учреждениях республики. По окончании обучения ребята получают документ о квалификации, свидетельство по профессии рабочего, должности служащего, но, естественно, всем обучающимся, даже с приобретенной профессией, нужно будет до 1 марта заявиться на сдачу экзаменов, чтобы получить аттестат. Налоговая уловка не удалась. Житель Костомукши пытался через суд скрыть продажу земли под видом дарения, но суд отказался признать сделку притворной. В 2020 году мужчина купил у матери земельный участок за 980 тысяч рублей, а спустя 4 года перепродал его третьему лицу уже за 3,3 миллиона. Налоговая служба начислила мужчине 299 тысяч рублей НДФЛ, так как земля находилась в собственности меньше 5 лет. Чтобы избежать выплаты, мужчина обратился в суд, требуя признать сделку с матерью притворным дарением. Доходы от близких родственников налогом не облагаются. Однако суд остался непреклонен. В документах четко зафиксирован факт передачи денег, а действия сторон были последовательными. В изменении статуса сделки отказано. Мужчине все же придется заплатить налог. Добавлю, что решение суда пока не вступило в законную силу. Дружная команда юных туристов Костомукши под руководством наставника Дмитрия Володина уже в четвертый раз приняла участие в республиканском фестивале приключений. Главное событие детско-юношеского туризма Карелии прошло на поляне Сайвыш-Порог на реке Шуя в Фряжинском районе. На фестиваль съехались 25 детских команд со всей Карелии. Костомукшу в этот раз представляли три команды. В возрастной категории А, самой старшей, и две команды категории С. За три дня ребята бежали кросс-поход, эстафету ориентирования, состязались в знании и скоростном вязании туристских узлов. Сначала в командной эстафете, а потом в дисциплине узлы спринт. И соревновались в прохождении веревочной дистанции техники пешеходного туризма. Наши ребята отлично выступили и привезли с соревнований много медалей. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, залог командной победы наших мальчишек и девчонок – понимание друг друга и взаимопомощь на дистанции, что в спортивном туризме, конечно, очень ценно. Костомукшанин выиграл путешествие по России. Путевку могли получить участники всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться», который объединяет молодежь по всей стране. Здесь изучают историю, культуру, традиции и знаковые места регионов, создают авторские маршруты и формируют народную карту страны. Костомукшанин Герман Веремеенко прошел три этапа проекта – региональный, окружной и федеральный. Он выполнил все задания, рассказал о нашем регионе и показал, почему гордиться малой родиной. В итоге Герман занял 78 место из 779 участников и в награду получил сертификат на путешествие «Достояние России». Из 15 туристических направлений он выбрал тур в Дагестан и Чеченскую республику. Герман по-настоящему погрузился в жизнь регионов, участвовал в мастер-классах, готовил традиционные блюда местной кухни и знакомился с их культурой. Костомукский «Азимут» 2026. Соревнования по ночному ориентированию пройдут завтра в нашем городе. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19.00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанная команда, состоящая из ребенка до 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета смогут участвовать смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за одну минуту до старта. Организаторы напоминают, мероприятие состоится при любой погоде. Далее новости Каливалы. Фонд госимущества Карелии уведомляет о том, что 22 октября состоится процедура продажи объекта, расположенного по адресу Каливала, Пионерская, 14, помещение 1, посредством публичного предложения в электронной форме. Лот – нежилое помещение с общей площадью 187,2 квадратных метра. Начальная цена продажи – 2 миллиона 650 тысяч рублей. Сумма задатка – 10% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% начальной цены. Дата окончания приема заявок на участие в торгах 19 октября. По всем вопросам можно обратиться в Министерство имущества Карелии. Начальник отдела МВД России по Каливальскому району Петр Кубышкин вручил благодарность главы Карелии за активную гражданскую позицию и личный вклад в развитие республики инспектору фонда отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних по Каливальскому району Надежде Пертунин-Ивановой. Надежда Николаевна была принята на службу в милицию, когда ей не было еще и 20 лет. Профессиональный путь начался с должности инспектора в детской комнате милиции. Спустя время она стала заместителем начальника отдела. Затем заняла должность начальника милиции общественной безопасности. За долгие годы службы в органах внутренних дел она стала настоящим профессионалом своего дела, а для многих и мудрым наставником. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупатели ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Костомукше температура воздуха будет плюс 9, плюс 13 градусов. Вечером синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 12-17 градусов, преимущественно без осадков, ветер до 8 метров в секунду. Завтра в Каливале столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла, синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 11 метров в секунду. И это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Ну что, друзья, вот и долгожданная пятница, так что давайте настраиваться на прекрасные выходные, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я проведу вместе с вами у микрофона.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну и первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Вадиму Бельскому, который отмечает свой день рождения сегодня. Вадим, желаю вам всегда оставаться собой, идти к своим целям и получать при этом от жизни максимум удовольствий. С днем рождения!

Поздравления и подарки принимает сегодня Евгения Болтова. Евгения, пусть каждый день будет наполнен радостью и вашими маленькими победами. С днем рождения!

Коллеги и друзья, с днем рождения сегодня поздравляют Михаила Маринец. Михаил, ваши друзья желают вам бодрости, удачи и побольше поводов для отличного настроения и гордости собой.

И еще одно поздравление отправляется имениннику сегодняшнего дня Михаилу Степанчуку, который отмечает свой день рождения сегодня. Михаил, пусть за каждым поворотом судьбы вас ждут только яркие впечатления и обязательно приятные сюрпризы.

тело растаяло. Мы расставили все по местам, но намножим бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментолом.

Андрей Захаров принимает сегодня поздравления, и с этим событием Андрей поздравляет вас, ваши коллеги и друзья. Пусть в жизни вашей будет поменьше печали и грусти, но побольше, наоборот, задора, смеха и тепла. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: В Калая Мария Поэт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

911-402-2040 наш телефон. И если вы хотите лично адресовать кому-то из ваших близких теплые слова, обязательно делайте это до конца часа. Ну а порция радиодесерта наша сегодня отправляется Сергею Казачкину. Пусть на вашем пути будет больше вдохновения, меньше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят.

Сергей Лукашов принимает сегодня поздравления и подарки по случаю дня рождения. Ваши коллеги желают вам, чтобы ваш путь был насыщенным и каждый новый шаг обязательно приближал вас к вашим мечтам. С днем рождения!

Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Виктора Сергеевича Добродея. Желаем ему больше добрых дел, удачи, здоровья, счастливой семьи и, конечно, финансового благополучия. Такое СМС пришло к нам от ваших коллег и товарищей. Конечно же, желают вам еще удачи на охоте и рыбалке, но добавлю лишь, чтобы при всем при этом вы всегда ощущали себя самым счастливым человеком. Григорий Лепс. Продолжение этого часа сегодня специально для вас.

И еще одно поздравление отправляется имениннику этого дня, Николаю Жигару, который отмечает свой день рождения сегодня. Пусть, Николай, все, что вы задумываете, сбывается легко, ну и желательно побыстрее, но и рядом всегда. Пусть будут те, кто вас любит и всегда поддерживает. С днем рождения!

наш эфирный час подошел к концу. Спасибо, что провели это время с нами. Я прощаюсь ненадолго. Услышимся уже в следующем эфире. Проведите этот день ярко. Слушайте хорошую музыку и оставайтесь с нами на одной волне.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 520-09. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
2: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 520-09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все.
2: Местное время, час дня.
3: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
4: Всем привет, друзья! Золотая осень во всей красе. Шурша листьями, шагаем в выходные. Бодро, энергично и с песнями в ближайший час на 104 разольется обжигающий крутой кипяток. Нас ждет 20 свежих глотков, то есть лучших треков недели. Крутой кипяток уже готов к подаче, подставляйте чашки. Ну, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали на этой неделе лучшими, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Сегодня нас покинет, увы, целая классная компания, компания счастливых людей, среди которых весьма вольготно себя чувствовали участники проекта «Филатов и Кэрос». Теперь ни тех, ни других мы в чарте уже не встретим. «Филатов и Кэрос», прощаемся.

теперь, друзья, плавно переходим мы к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно крутого кипятка в очередной раз опустилась команда «Добро». В этом году братья Заситкевичи объехали немало городов и весей в рамках своего гастрольного тура «Мой путь». И в очередной раз они поняли, как же это классно и как это их заряжает. На радостях они добавили еще ряд мест в свой тур. Друзья, Костомукша в этом списке, понятно, нет. Но мы-то все помним с вами, в том числе встречу с братьями на дне «Металлурга». Тогда мы для парней тоже стали своего рода талисманом на счастье. Их трек потом до конца года возглавлял нашу двадцатку. А новый трек на счастье пока почему-то барахтается на самом дне группы «Добро» на 20-й ступени.

19 ступени порадую вас новым хитом. Яркая коллаборация от Зиверт и Эвер. Трек «Давай на самый верх». Этот дуэт на самом деле вырос из вирусного ролика, в котором российские руферы забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. Наверняка вы эту новость слышали минувшим летом. Так вот, один продюсер, увидев ролик, так впечатлился, что за несколько минут набросал черновик песни, загрузил вокал в нейросеть с женским тембром, и результат оказался поразительно похож на голос Зиверт. Зиверт же, узнав об этом, захотела присоединиться. Вместе с Эвер они записали финальную версию этого необычного трека. Сегодня она прозвучит впервые у нас в двадцатке. Трек «Давай на самый верх». Зиверт и Эвер. 19-я ступень.

0: самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: На 18-ю строчку взобрался прошлый дебютант Ваня Дмитриенко и его свежая работа «Отражение». Ваню, между прочим, официально уже внесли в Книгу рекордов России как самого молодого исполнителя, собравшего полный стадион в сольном шоу. Напомню, он собрал Лужники этим летом. Тогда поддержать юношу на трибунах пришли многие звезды. Среди них была и его муза, актриса Аня Пересильд. Она Ваню всегда поддерживает, вероятно, поэтому он всегда так стремительно шагает по ступенькам чартов. Трек «Отражение», 18-я строчка «Крутого кипятка».

Подбираемся мы к 17-й строчке. Сюда залетела Юлианна Караулова на своих самолетах. Девушка, кажется, смирилась, что на этом тяжеловесе от Михаила Гуцериева звезд с неба ей не нахватать. И подготовила к релизу уже новый хит «Унеси слезы мои». Премьера его 25 сентября, и я думаю, что уже через пару-тройку недель мы услышим его такие в нашей двадцатке. А пока самолеты. Юлианна.

На 16-ю строчку скатился Хабиб и его трек «Моя малышка». Своим очередным падением молодой человек явно демонстрирует, что он ищет сейчас вовсе не славы, а тепла. Наверное, поэтому столько разговоров в последнее время о его поисках счастья в личной жизни. Хабиб, конечно, говорит о том, что он готов ждать, сколько понадобится свою малышку, но, боюсь, его малышка, я в одноименном треке сейчас, к этому времени растворится уже в народном забвении. Сегодня еще ниже на пару позиций трек 16-я строчка крутого кипятка «Хабиб».

0: Ровно такое же падение, как у Хабиба, у лучезарной Мари Краймбрери. Ее ностальгический хит «Ты помнишь» потускнел за неделю и шагнул на две ступени вниз. Впрочем, на природном оптимизме певицы это недоразумение никак не сказалось. Она как верила в людей, так и верит. Мари признается, правда, что обычно влюбляется не столько в людей, сколько в моменты с ними связанные. В чью-то улыбку в метро, в то, как кто-то помогает бабуле донести сумку, в случайную фразу, которая вдруг попадает прямо в сердце. Недавно, например, она ехала в такси. Водитель всю дорогу рассказывал ей про свою собаку, и вот эта его любовь к живому существу ее здорово зацепила. Надеюсь, и трек «Мари, ты помнишь» сегодня зацепится крепко за безопасную 15-ю позицию у нас в чарте.
1: За солнце, за

0: арендовала особняк на Английской набережной. Сама же свадьба прошла в эстетике диснеевского бала. Гостей встречали придворные в белоснежных париках и старинных костюмах. На столах стояли пирамидки из нежного зефира, а сама невеста надела платье принцессы со слепительными кристаллами, изящным кружевом и несколькими слоями кремового шелка. В завершение же торжества гостей удивляли необычным дофаминовым тортом. Это трендовый десерт с разноцветными ярусами. Ну а пока вы, друзья, вытираете слюньки, представляя себе этот шедевр, давайте попробуем переключиться на любовную. Этот трек Акмаля, кстати, сегодня на 14-й ступени крутого кипятка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

девочки. Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда шумно залетел Звонкий со своей красотой. Обложка этого сингла, между прочим, очень соответствует настроению. Там изображен сам Звонкий в окружении цветов. И поклонники уже ждут не дождутся клипа, не менее красочного, конечно же. Сегодня красота от Звонкого заполнит собой нашу 13-ю ступень. Наслаждайтесь.

На 12-й строчке расположился, друзья, Мот, сохранив позицию прошлой недели. Здесь также его трек «Шаде» и эти пластичные танцы. Фанаты могут убедиться, посмотрев клип, что сам Мот всегда в отличной форме. Конечно же, ему легко себя в ней

держать, ведь он абсолютно равнодушен к сладкому. Периодически, правда, его супруга Мария пытается сбить парня с пути праведного, предлагая ему: съешь один кусочек. Но Эмод, как истинный подкаблучник, конечно же, соглашается. Но после этого кусочка танцует он под Шаде еще ритмичнее, и на фигуре его этого кусочка совсем незаметно. Давайте и мы с вами так попробуем, друзья, прямо сейчас. Шаде номер 12 в чарте.

Покинула на этой неделе верхнюю десятку команда «Моя Мишель». Выкатилась она из нее на своей мелодичной малиновой луне. Сможет ли вкатиться обратно, зависит от скорости ее вращения. Шанс в любом случае есть, ведь до дна им далеко. Это пока 11-я ступень чарта. «Моя Мишель» — трек на малиновой луне.

0: «Живой кипяток». Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее, как и в прошлый раз, нежнейшая Севиль. Правда, коллега по дуэту «Артик» видит в ней совершенно другой образ, друзья, Кракена. И перед каждым концертом обычно «Артик» говорит, шутка, разумеется, «Выпускайте Кракена». Оказывается, дело вовсе не в необычной внешности Севиль, и ни о каком буллинге тут речь не идет. «Артик» просто дал ей это прозвище после победы в шоу «Маска». Там она была, напомню, енотом. Ну а в целом Севиль любит экспериментировать, в том числе и с образами, но при этом она всегда помнит о чувстве меры. Одни называют это золотой серединой, а Севиль иначе и вовсе не скромно – бриллиант. Трек «Бриллиант» сегодня на 10-й ступени крутого кипятка.

Заигрывать со своими фанатами обожает и Сергей Лазарев. На днях, например, на концерте в Смоленске он пообещал купить квартиру в этом городе, если зрители будут достаточно громкими. Соглашусь, конечно, что цены на недвижимость в Смоленске заметно уступают столичным, но не уверена, что квартира там ему в принципе нужна. В общем, о том, случился ли после концерта этот обещанный хэппи-энд, и по уровню шума, и по инвестициям Сергея, история, увы, друзья мои, умалчивает, но мы следим внимательно за смоленской базой в Росреестре. А вы, друзья, не отвлекайтесь, топите и поддерживайте, ведь трек «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной вашими молитвами поднялся уже на 9-ю строчку.

Похоже, как и нет шансов у Тимы Белорусских, друзья, вернуться в пятерку лидеров крутого кибитка. Его трек «Мысли» продолжает ползти вниз. За неделю он потерял еще две позиции и достиг уже 8-й строчки крутого кибитка. Тиме надо быть аккуратнее, ведь мы, увы, уже были свидетелями того, как он катится по наклонной. Ничем хорошим, напомню, тогда это не закончилось. Подумать бы над этим парнем. Трек «Мысли» Тима Белорусских. 8-я ступень.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет ювелир «Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Ювелир «Прайл». Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Здесь та, чье имя уже звучало сегодня в двадцатке. Красотка Зиверт. Педаль в газ, и девушка решила не ограничиваться одной известной дорожкой, а промчаться с ветерком по чарту сразу двумя путями. Не только с коллаборацией, но и с сольным треком. Он вам, кстати, хорошо знаком и, между прочим, многими любим. Трек «Газ», вы поняли. Держимся крепче и следуем за Зиверт. 7-я строчка «Крутого кипятка».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Не всегда нужно делать так, как уже было. Именно этому принципу следует, друзья, и Дима Билан, даже после того, как на него обрушилась волна критики после его большого шоу. Тыкали тогда в певца из-за многих недочетов. На что Дима ответил хейтерам, мол, его шоу было большим экспериментом. А недочеты и риски – это неизбежная часть подобного формата. Сложные технологические решения, особенно реализованные впервые, не всегда сразу работают идеально и подразумевают риски. Об этом написал певец, но при этом добавил, именно так и рождается новое – через смелость, опыт, поиск и постоянное развитие. Ну и Дима заодно дипломатично поблагодарил публику за участие в его эксперименте и пообещал учесть все замечания. Ну а к его дуэту с Анной Асти у нас абсолютно никаких замечаний, друзья. Ребята молодцы, ведь сегодня их эпилог на 6-й ступени крутого кипятка.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: год спустя.
1: Наконец мы добрались до пятерки лучших. Открывает ее Люся Чеботина, которой нагадали, что в ближайшие пару лет она выйдет замуж. Причем, скорее всего, ее избранником станет тот же молодой человек, с которым она сейчас встречается. И, кстати, эти отношения, друзья, Люся бережет от посторонних. Более того, имя избранника она хранит в тайне и никому бойфренда не показывает. Наверное, после истории с Юрой Киселевым стала прислушиваться Люся к фразе «Счастье любит тишину». А мы давайте прислушаемся к ее свежему хиту «Горгона». Он сегодня вновь на пятом.

0: На четвертой строчке чарта нынче тоже без изменений. Кирилл Лирик и его «Аутентичная». Лирик как-то прям вдохновился своими сольными успехами последних лет и готов дальше в этом расти. Обещает, что готовит с командой много интересного. Будет показывать фанатам свои разные стороны. Но и самое главное, ему очень хочется сделать классный большой концерт. Подозреваю, он будет у Лирика особенный, аутентичный. Трек «Аутентичная», Лирик. Четвертая строчка крутого кипятка.
1: Слушай, прозвучит.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. На третьей ступени, как и неделю назад, парни из группы «Градусы». Их ресницы сегодня тяжелые, ведь им приходится поднимать на себе бронзу чарта. А это, как вы помните, очень тяжелый металл. Но ребята в хорошей форме, я уверена, справятся. Трек на ресницах. «Градусы», бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро чарта у прошлой победительницы Кати Иванчиковой из группы «Айова». К сожалению, красотке не удалось доказать, что ее «мы» равно «она». Ну, либо вы, друзья, просто не проассоциировали ее трек как что-то очень личное. Будет пытаться еще одна девушка настойчивая. А пока серебро чарта, трек «мы» Катя Айова.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. Отвоевали вновь самое тепленькое место в чарте «Титаны» Баста и Таня Ткачук. Их сослагательный трек «Если я буду танцевать» вполне сложился нынче с вашим выходным настроением, друзья. Так что о планах на уикенд я даже спрашивать не буду, там все предельно понятно. Музыка и танцы, и Баста, и «Моя Мишель». Ну вы поняли, друзья, золото чарта дует Баста и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта Баста, «Моя Мишель» и их трек «Если я буду танцевать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Встретимся мы уже в томном октябре. Ждем и от него не менее теплых сюрпризов, но и треков красочных, само собой. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Новости.
4: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Минфин меняет правила семейной ипотеки с 1 октября. Единой ставки в 6% больше не будет. Теперь условия кредитования станут дифференцированными. Полноценная ставка и максимальный лимит будут напрямую зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Главное условие – наличие хотя бы одного ребенка младше 7 лет. Остается в силе. Однако сама сетка тарифов кардинально меняется. Для большинства российских регионов Минфин установил следующие параметры. Один ребенок до 7 лет. Ставка 10% годовых и лимит в 6 миллионов рублей. Если двое детей, ставка 8% годовых, лимит уже 8 миллионов рублей. Трое детей, ставка 6% годовых и лимит увеличивается до 10 миллионов рублей. Четверо детей, ставка составит уже 4% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Семьи с 5 и более детьми могут рассчитывать на ставку в 2% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Кроме того, ведомство вводит жесткое ограничение на срок субсидирования. Льготная ставка будет действовать только первые 15 лет с момента оформления кредита. На учебу возьмут без аттестата. Для выпускников школ, которые не сдали экзамены, появились новые возможности. Девятиклассники, не получившие аттестат, смогут бесплатно обучиться рабочим профессиям или профессиям служащих. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января этого года. В Костомукше без аттестата в Костомукском политехническом колледже профессиональное обучение можно получить по профессии помощник повара. Также обучение проводят и в других средних профессиональных образовательных учреждениях республики. По окончании обучения ребята получают документ о квалификации, свидетельство по профессии рабочего, должности служащего, но, естественно, всем обучающимся, даже с приобретенной профессией, нужно будет до 1 марта заявиться на сдачу экзаменов, чтобы получить аттестат. Налоговая уловка не удалась. Житель Костомукши пытался через суд скрыть продажу земли под видом дарения, но суд отказался признать сделку притворной. В 2020 году мужчина купил у матери земельный участок за 980 тысяч рублей, а спустя 4 года перепродал его третьему лицу уже за 3,3 миллиона. Налоговая служба начислила мужчине 299 тысяч рублей НДФЛ, так как земля находилась в собственности меньше 5 лет. Чтобы избежать выплаты, мужчина обратился в суд, требуя признать сделку с матерью притворным дарением. Доходы от близких родственников налогом не облагаются. Однако суд остался непреклонен. В документах четко зафиксирован факт передачи денег, а действия сторон были последовательными. В изменении статуса сделки отказано. Мужчине все же придется заплатить налог. Добавлю, что решение суда пока не вступило в законную силу. Дружная команда юных туристов Костомукши под руководством наставника Дмитрия Володина уже в четвертый раз приняла участие в республиканском фестивале приключений. Главное событие детско-юношеского туризма Карелии прошло на поляне Сайвыш-Порог на реке Шуя в Фрежинском районе. На фестиваль съехались 25 детских команд со всей Карелии. Костомукши в этот раз представляли три команды в возрастной категории А, самой старшей, и две команды категории С. За три дня ребята бежали кросс-поход, эстафету ориентирования, Украине состязались в знании и скоростном вязании туристских узлов. Сначала в командной эстафете, а потом в дисциплине узлы спринт. И соревновались в прохождении веревочной дистанции техники пешеходного туризма. Наши ребята отлично выступили и привезли с соревнований много медалей. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, залог командной победы наших мальчишек и девчонок – понимание друг друга и взаимопомощь на дистанции, что в спортивном туризме, конечно, очень ценно. Костомукшанин выиграл путешествие по России. Путевку могли получить участники всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться», который объединяет молодежь по всей стране. Здесь изучают историю, культуру, традиции и знаковые места регионов, создают авторские маршруты и формируют народную карту страны. Костомукшанин Герман Веремеенко прошел 3 этапа проекта – региональный, окружной и федеральный. Он выполнил все задания, рассказал о нашем регионе и показал, почему гордиться малой родиной. В итоге Герман занял 78 место из 779 участников и в награду получил сертификат на путешествие «Достояние России». Из 15 туристических направлений он выбрал тур в Дагестан и Чеченскую республику. Герман по-настоящему погрузился в жизнь регионов, участвовал в мастер-классах, готовил традиционные блюда местной кухни и знакомился с их культурой. Костомукский «Азимут-2026» соревнования по ночному ориентированию пройдут завтра в нашем городе. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19.00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанная команда, состоящая из ребенка до 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета смогут участвовать смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за 1 минуту до старта. Организаторы напоминают, мероприятие состоится при любой погоде. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупатели ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Костомукше температура воздуха будет плюс 9, плюс 13 градусов. Вечером синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. И это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
0: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-220-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: и забыл.
1: Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM.

Наверное, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Компани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
1: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на одной волне.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дальше от спорта». Этой осенью в тренде элегантность и женственные образы. О моде на женственность, приталенные силуэты и элегантную обувь напомнили стилисты. Спортивный стиль постепенно уходит, а замшевые кожаные куртки мужского кроя в этом сезоне лучше всего сочетать с классическими юбками. Главное правило осени – в каждом образе должно быть что-то, что делает его элегантным, а не спортивным. Это касается прежде всего обуви, только классическая и изысканная. Такими же должны быть и сумки. Куртки же при этом могут быть свободными, но не громоздкими. Оверсайз уходит, образы становятся более собранными. Носим женственные юбки, классическую обувь, цветные колготки или носки, замшевые кожаные куртки, чаще мужского кроя, приталенные плащи и пальто, пуховики только очень тонкие под пальто или плащ, свитер с классической юбкой, пиджаки и пальто с жесткой линией плеч, длина от укороченной, как в нулевых, до середины икры, поясняют стилисты. И также уточняют, что акцент на талии делают ремни средней ширины или же совсем тонкие. Они выступают больше как аксессуар. Головные уборы остаются осенью в тренде. Это кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы. Элегантный образ можно дополнить чуть спортивными очками, чтобы он выглядел современно. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco – это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 – это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы «Solers» стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, «Джак» и «Фотон» и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра...

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Моя

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Минфин меняет правила семейной ипотеки с 1 октября. Единой ставки в 6% больше не будет. Теперь условия кредитования станут дифференцированными. Полноценная ставка и максимальный лимит будут напрямую зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Главное условие – наличие хотя бы одного ребенка младше 7 лет. Остается в силе. Однако сама сетка тарифов кардинально меняется. Для большинства российских регионов Минфин установил следующие параметры. Один ребенок до 7 лет. Ставка 10% годовых и лимит в 6 миллионов рублей. Если двое детей, ставка 8% годовых, лимит уже 8 миллионов рублей. Трое детей, ставка 6% годовых и лимит увеличивается до 10 миллионов рублей. Четверо детей, ставка составит уже 4% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Семьи с 5 и более детьми могут рассчитывать на ставку в 2% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Кроме того, ведомство вводит жесткое ограничение на срок субсидирования. Льготная ставка будет действовать только первые 15 лет с момента оформления кредита. На учебу возьмут без аттестата. Для выпускников школ, которые не сдали экзамены, появились новые возможности. Девятиклассники, не получившие аттестат, смогут бесплатно обучиться рабочим профессиям или профессиям служащих. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января этого года. В Костомукше без аттестата в Костомукском политехническом колледже профессиональное обучение можно получить по профессии помощник повара. Также обучение проводят и в других средних профессиональных образовательных учреждениях республики. По окончании обучения ребята получают документ о квалификации, свидетельство по профессии рабочего, должности служащего, но, естественно, всем обучающимся, даже с приобретенной профессией, нужно будет до 1 марта заявиться на сдачу экзаменов, чтобы получить аттестат. Налоговая уловка не удалась. Житель Костомукши пытался через суд скрыть продажу земли под видом дарения, но суд отказался признать сделку притворной. В 2020 году мужчина купил у матери земельный участок за 980 тысяч рублей, а спустя 4 года перепродал его третьему лицу уже за 3,3 миллиона. Налоговая служба начислила мужчине 299 тысяч рублей НДФЛ, так как земля находилась в собственности меньше 5 лет. Чтобы избежать выплаты, мужчина обратился в суд, требуя признать сделку с матерью притворным дарением. Доходы от близких родственников налогом не облагаются. Однако суд остался непреклонен. В документах четко зафиксирован факт передачи денег, а действия сторон были последовательными. В изменении статуса сделки отказано. Мужчине все же придется заплатить налог. Добавлю, что решение суда пока не вступило в законную силу. Дружная команда юных туристов Костомукши под руководством наставника Дмитрия Володина уже в четвертый раз приняла участие в республиканском фестивале приключений. Главное событие детско-юношеского туризма Карелии прошло на поляне Сайвыш-Парок на реке Шуя в Фряжинском районе. На фестиваль съехались 25 детских команд со всей Карелии. Костомукшу в этот раз представляли три команды. В возрастной категории А, самой старшей, и две команды категории С. За три дня ребята бежали кросс-поход, эстафету ориентирования, состязались в знании и скоростном вязании туристских узлов. Сначала в командной эстафете, а потом в дисциплине узлы спринт. И соревновались в прохождении веревочной дистанции техники пешеходного туризма. Наши ребята отлично выступили и привезли с соревнований много медалей. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, залог командной победы наших мальчишек и девчонок – понимание друг друга и взаимопомощь на дистанции, что в спортивном туризме, конечно, очень ценно. Костомукшанин выиграл путешествие по России. Путевку могли получить участники всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться», который объединяет молодежь по всей стране. Здесь изучают историю, культуру, традиции и знаковые места регионов, создают авторские маршруты и формируют народную карту страны. Костомукшанин Герман Веремеенко прошел три этапа проекта – региональный, окружной и федеральный. Он выполнил все задания, рассказал о нашем регионе и показал, почему гордиться малой родиной. В итоге Герман занял 78 место из 779 участников и в награду получил сертификат на путешествие «Достояние России». Из 15 туристических направлений он выбрал тур в Дагестан и Чеченскую республику. Герман по-настоящему погрузился в жизнь регионов, участвовал в мастер-классах, готовил традиционные блюда местной кухни и знакомился с их культурой. Костомукский «Азимут-2026». Соревнования по ночному ориентированию пройдут завтра в нашем городе. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19.00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанная команда, состоящая из ребенка до 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета смогут участвовать смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за одну минуту до старта. Организаторы напоминают, мероприятие состоится при любой погоде. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Костомукше температура воздуха будет плюс 9, плюс 13 градусов. Вечером синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. И это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-68-04.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Знаете ли вы, друзья, что именно мечты способны вести нас вперед, вдохновлять на новые свершения, стимулировать на преодоление всяческих препятствий? И сегодня, в Международный день мечты, пусть даже самые, на первый взгляд, необычные и невероятные мечты обязательно сбываются. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

37027, телефон нашего прямого эфира, и, как всегда, мы открыты для ваших приветов и музыкальных пожеланий. 911-402-2040, мобильный номер для ваших смс-сообщений. И сегодня вечером, друзья, предлагаю отменить любые дела, но, по крайней мере, на ближайшее время точно. На местном радио объявляется «Щедрый час». С 17 до 18 часов мы выходим в прямой эфир с одной единственной целью, можно и так сказать, раздать абсолютно все призы, которые есть у нас в студии. Ну что вас ждет? Вас ждут сразу несколько розыгрышей, крутые подарки от наших партнеров, от сертификата в аквапарк Синеранта до нескольких вкусных презентов от наших партнеров. Ну и, конечно же, классная музыка для идеального вечера. Так что настраивайтесь с нами на одну волну, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
2: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все – тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом, покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: еще не вечер!
1: Ну и начнем с анонса, скажем так, конкурса, где каждый может проявить себя. Как минимум, мы с вами можем полюбоваться золотой осенью и увидеть ее самые интересные, красивые или необычные моменты. Ну а приятным бонусом станут признания зрителей и отличные корпоративные подарки от корейского Акатыша. Нам с вами предлагают оглядеться и увидеть всю красоту нынешней осени и поймать эту красоту в кадр. Наш город сейчас невероятно красив. Золотые деревья, туманные рассветы на Контаке, уютные дождливые вечера. Если вы успели поймать красивый осенний момент на прогулке, по дороге на работу, ну или прямо из своего окна, обязательно снимите его на телефон. Главное условие конкурса – видео должно быть снято в горизонтальном формате. Отправить ваши ролики, видео, зарисовки необходимо до 4 октября. Ссылку на форму участника можно легко найти в официальном паблике корейского Акатыша ВКонтакте. Ну и самое приятное – лучшие работы жителей покажут на главном экране Костомукши, а победителей конкурса наградят отличными корпоративными подарками. Итоги подведут уже 6 октября, так что, друзья, доставайте телефоны, включайте камеры и делитесь своей карельской осенью.

0: Весна.
1: Здоровый дух.
2: Ну что, друзья, осень уже вступила в свои права, но в аквапарке Синеранта всегда лето. Наверное, сложно придумать лучший способ расслабиться после рабочей недели, поплавать с пользой для здоровья, ну или весело провести время с семьей и друзьями. В общем, хорошего отдыха должно быть много, и прямо сейчас кому-то из вас мы готовы подарить отличную возможность переключиться и зарядиться энергией. Прямо сейчас мы разыграем сертификат в аквапарк Синеранта. Уже традиционно мы сплели два трека в один. Давайте послушаем, что получилось.

0: собственно, фрагмент того, что у нас получилось, вы только что услышали. Ну, а чтобы забрать сертификат в бассейн, вам необходимо определить каждую песню. Я обращаю ваше внимание, не исполнителя, а именно песню. Так что присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и автор 9-го СМС с правильным, разумеется, ответом отправится наслаждаться в Синеранту. Поехали!
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность.
1: Ну что, друзья, я хочу сказать, что давно у нас такого не было, ни одного правильного ответа, но не в наших правилах оставлять призы у себя, поэтому давайте делайте погромче, сосредоточьтесь и послушаем фрагмент еще раз.

Ну, сейчас, когда уже сосредоточишься именно на одной из песен, которая в первый раз была совсем плохо слышно, можно услышать такие правильные ответы. Поэтому, если вы тоже услышали, любые варианты присылайте на номер 911 402 20

0: что, друзья, к сожалению, сертификат в этот раз, как бы нам не хотелось подарить его кому-то из вас, остается у нас. Потому что варианты наших слушателей разделились, ну, ровно пополам. И одна половина услышала песню Миа Бойки «Лепесток», ну, а вторая половина, соответственно, услышали песню «Феникс». Вот так бывает. Ну, что поделать, не расстраивайтесь и не огорчайтесь, впереди у нас еще несколько конкурсов.
1: Еще не вечер!
0: Надеюсь, вы согласитесь, что обед – дело важное, никогда не надо пренебрегать им. Кафе «Руссо» предлагает попробовать новинку. Закрытые бургеры трех видов – чикен-бургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с традиционной говяжьей котлетой. Очень вкусно. Ну, а если вы предпочитаете полноценный прием пищи, для вас всегда свежие и разнообразные бизнес-ланчи за 450 рублей. Каждый будний день с 12 часов на Интернациональной 8А, кафе «Руссо». Но если вырваться совсем не получается, а обедать надо, возможно, доставка по городу. Так что приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте горячие бизнес-ланчи для себя и своих коллег по номеру 911. 434-01-68. Ну, а кто-то из вас прямо сейчас может выиграть такой вот полноценный бизнес-ланч прямо сейчас. Делайте погромче. По звуку вам надо определить, что это такое. Ну, и небольшая подсказка. Естественно, этот звук так или иначе связан с едой, ну, с приемом пищи. Давайте послушаем. Ну, тут все очевидно, друзья, 37027, наш телефон, звоните прямо сейчас. Первый правильный ответ засчитываем, поехали.

0: Итак, друзья, сразу несколько СМС посыпались нам на номер 911-402-2040, но кто внимательно слушает, тот молодец, потому что в задании было сказано «звонить 37027», и первый правильный ответ, собственно, мы засчитываем. Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Наталья.
0: Наталья, очень приятно. Как настроение ваше, Наташ?
1: Замечательно, погода чудесная, пятница.
0: Это так, это действительно так, поэтому мы с удовольствием готовы вручить вам такой вот приятный бонус, полноценный, скажем так, бизнес-ланч от кафе «Русса». Вам осталось только назвать, что за звук мы поставили.
1: Ну, вообще похоже, как наливают газировку. То есть игристая прям...
0: Так, а почему такие сомнения?
1: Нет, сомнений-то нет. Сразу были прям, знаете, как это вот пепси-колу открывают, так и шик,
0: реклами. Совершенно верно, это газировка. Аплодисменты, Наталья, принимайте. Ну и, конечно же, с удовольствием наслаждайтесь бизнес-ланчем от кафе «Русса». Как это сделать, я расскажу за эфиром, так что не кладите трубочку.
1: Спасибо большое, хорошего всем вечера.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: В Калая-Мария-Пой требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и, как всегда, наша аппетитная заставка предвещает не менее аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». И сегодня на кону у нас ланч такой, состоящий из сливочного супа с рисом, ну и, конечно, морс. Так вот, чтобы приз вам надо по трем моим подсказкам догадаться, о чем речь. Задание сегодня непростое, ну, по крайней мере, вот на мой взгляд, точно. Это традиционное мексиканское блюдо, название которого из языка нахуа означает авокадо. Высокое содержание жиров в авокадо, главном ингредиенте этого блюда, делает его кремообразным по текстуре и усиливающим вкус практически любого блюда. Этот соус у ацтеков считался сильным афродизиаком, и раньше из соображения сохранения целомудрия и порядка во время сбора урожая этого фрукта женщинам строго запрещалось не только собирать эти плоды, но даже выходить из дома. Со временем репутация афродизиака закрепилась и за этим блюдом, главным мексиканским соусом. В начале 20 века маркетологам в США даже пришлось намеренно бороться с этим таким вот немного похотливым имиджем этого соуса, чтобы запустить его в массовые, скажем так, продажи для консервативных тогда американских семей. О каком соусе идет речь? Присылайте ваши варианты, как всегда, на номер 911-402-2040 и автор 13-го СМС с правильным ответом, естественно, отправится в кафе «Суши Биг».
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид». ОГРН 12-01-5-0-40-17. ИНН 100-ровно-401-96-92.

Ну что, друзья, большинство ваших ответов абсолютно точны. Это гуакамоле, вот такой вот соус, у которого, ну, такая немножко неоднозначная репутация, но, тем не менее, очень популярен и до сих пор считается главным соусом Мексики. Так, делаем скрин. 13-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается... Так, в Твиттере. 6676. Ловите наши аплодисменты. Удачи сегодня вам, ну, определенно улыбается чуточку шире, чем всем другим участникам. Поэтому я в ответном сообщении пришлю вам то, как вы сможете, собственно, забрать свой приз и с удовольствием отведать ланч от кафе «Суши Биг». Но у нас остался еще один неразыгранный приз. Это любимые крылышки в острой хрустящей панировке. Так что далеко не уходить.

0: «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, если этим вечером нет особого настроения стоять у плиты или в раздумьях, еще не знаете, что приготовить, чем побаловать свою семью, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас, друзья, будем разыгрывать порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте приемники погромче. Мы поставим вам фрагмент известной песни, но одно не самое такое вот очевидное слово зажарим специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Ну, собственно, фрагмент мы с вами только что услышали. На номер 911-402-2040 присылайте пропущенное слово. И 16-й правильный ответ сегодня отправится наслаждаться вкусным ужином или обедом от папы Ромы. Поехали!

0: этот конкурс наш состоялся. Конечно же, это слово «ангел», которое мы сегодня, ну, спрятали, скажем так, за специальным звуковым сигналом. 90% участников совершенно верно назвали это слово, поэтому делаем скрин, чтобы не ошибиться. И 16-е сообщение пришло с номера, который заканчивается на 24-26. Ловите наши аплодисменты. Ну а как вы сможете насладиться выигранной порцией крылышек от Папы Ромы, напишу в ответном сообщении. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Хорошего всем настроения, прекрасных предстоящих выходных. Отдохните как следует, а мы услышимся с вами уже в следующий понедельник. Всем пока.
1: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Когда все листья в Москве опадут, ты поймешь, что я тебя больше не жду тут. Декабрь сменит ноябрь, затянет жгут внутри.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Минфин меняет правила семейной ипотеки с 1 октября. Единой ставки в 6% больше не будет. Теперь условия кредитования станут дифференцированными. Полноценная ставка и максимальный лимит будут напрямую зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Главное условие – наличие хотя бы одного ребенка младше 7 лет. Остается в силе. Однако сама сетка тарифов кардинально меняется. Для большинства российских регионов Минфин установил следующие параметры. Один ребенок до 7 лет. Ставка 10% годовых и лимит в 6 миллионов рублей. Если двое детей, ставка 8% годовых, лимит уже 8 миллионов рублей. Трое детей, ставка 6% годовых и лимит увеличивается до 10 миллионов рублей. Четверо детей, ставка составит уже 4% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Семьи с 5 и более детьми могут рассчитывать на ставку в 2% годовых и лимит 10 миллионов рублей. Кроме того, ведомство вводит жесткое ограничение на срок субсидирования. Льготная ставка будет действовать только первые 15 лет с момента оформления кредита. На учебу возьмут без аттестата. Для выпускников школ, которые не сдали экзамены, появились новые возможности. Девятиклассники, не получившие аттестат, смогут бесплатно обучиться рабочим профессиям или профессиям служащих. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января этого года. В Костомукше без аттестата в Костомукском политехническом колледже профессиональное обучение можно получить по профессии помощник повара. Также обучение проводят и в других средних профессиональных образовательных учреждениях республики. По окончании обучения ребята получают документ о квалификации, свидетельство по профессии рабочего, должности служащего, но, естественно, всем обучающимся, даже с приобретенной профессией, нужно будет до 1 марта заявиться на сдачу экзаменов, чтобы получить аттестат. Налоговая уловка не удалась. Житель Костомукши пытался через суд скрыть продажу земли под видом дарения, но суд отказался признать сделку притворной. В 2020 году мужчина купил у матери земельный участок за 980 тысяч рублей, а спустя 4 года перепродал его третьему лицу уже за 3,3 миллиона. Налоговая служба начислила мужчине 299 тысяч рублей НДФЛ, так как земля находилась в собственности меньше 5 лет. Чтобы избежать выплаты, мужчина обратился в суд, требуя признать сделку с матерью притворным дарением. Доходы от близких родственников налогом не облагаются. Однако суд остался непреклонен. В документах четко зафиксирован факт передачи денег, а действия сторон были последовательными. В изменении статуса сделки отказано. Мужчине все же придется заплатить налог. Добавлю, что решение суда пока не вступило в законную силу. Дружная команда юных туристов Костомукши под руководством наставника Дмитрия Володина уже в четвертый раз приняла участие в республиканском фестивале приключений. Главное событие детско-юношеского туризма Карелии прошло на поляне Сайвыш-Парок на реке Шуя в Пряжинском районе. На фестиваль съехались 25 детских команд со всей Карелии. Костомукши в этот раз представляли три команды – возрастной категории А, самой старшей, и две команды категории С. За три дня ребята бежали кросс-поход, эстафету ориентирования, состязались в знании и скоростном вязании туристских узлов. Сначала в командной эстафете, а потом в дисциплине узлы спринт. И соревновались в прохождении веревочной дистанции техники пешеходного туризма. Наши ребята отлично выступили и привезли с соревнований много медалей. По словам наставника ребят Дмитрия Володина, залог командной победы наших мальчишек и девчонок – понимание друг друга и взаимопомощь на дистанции, что в спортивном туризме, конечно, очень ценно. Костомукшанин выиграл путешествие по России. Путевку могли получить участники всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться», который объединяет молодежь по всей стране. Здесь изучают историю, культуру, традиции и знаковые места регионов, создают авторские маршруты и формируют народную карту страны. Костомукшанин Герман Веремеенко прошел три этапа проекта – региональный, окружной и федеральный. Он выполнил все задания, рассказал о нашем регионе и показал, почему гордиться малой родиной. В итоге Герман он занял 78 место из 779 участников и в награду получил сертификат на путешествие «Достояние России». Из 15 туристических направлений он выбрал тур в Дагестан и Чеченскую республику. Герман по-настоящему погрузился в жизнь регионов, участвовал в мастер-классах, готовил традиционные блюда местной кухни и знакомился с их культурой. Костомукский «Азимут-2026» соревнования по ночному ориентированию пройдут завтра в нашем городе. Участникам предстоит преодолеть дистанцию около 5 километров и за час найти все контрольные пункты с помощью фонаря. Соревнования пройдут традиционно на лыжной базе. Начало регистрации в 18 часов, старт в 19:00. К участию допускаются команды двух категорий. Первая категория – это взрослые патрули, состоящие из двух участников старше 16 лет. А вторая категория – это смешанная команда, состоящая из ребенка до 16 лет и одного взрослого. Вне общего соревновательного зачета смогут участвовать смешанные команды с любым количеством детей и их законных представителей. Все участники соревнований должны иметь личное снаряжение, компас и фонарь, одежду для пребывания в полевых условиях. Карта с нанесенными на ней точками выдается команде за одну минуту до старта. Организаторы напоминают, мероприятие состоится при любой погоде. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». В Костомукше сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 18 градусов тепла, ветер до 9 метров в секунду. Завтра в Костомукше температура воздуха будет плюс 9, плюс 13 градусов. Вечером синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 12 метров в секунду. И это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Правы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» Антиканина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-220-109-390, УГРН 32-567-05-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Детская школа программирования и робототехники КОД приглашает ребят с 5 до 17 лет на занятия. Звоните 921-22-333-69.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: Сегодня мы поговорим о такой исконно нашей рыбе, как сом. Вокруг этой рыбы постоянно крутится бесчисленное количество историй, баек и небылиц. И коров он доит, и купальщиков за ноги таскает. Жуть просто. Но тем не менее, рыболов, собираясь на водоем, где сома много, может рассчитывать на какое-нибудь чудо.
3: Где мои снасти?
2: А разве это не чудо, ловля на квок? Повинуясь ветру или слабому течению, лодка движется над самовьими прибежищами. С бортов на паре довольно мощных спиннингов в воду опущена приманка. Это может быть и кусок мяса моллюсков-перловец, и раковая шейка, и небольшая лягушка. Независимо от глубины, приманка находится примерно в пол воды или даже выше. Но главное не это. Все это действо сопровождается булькающим звуком, который рыболов создает в воде квоком. Это замечательный инструмент. Делают его настоящие мастера, а играть на нем может научиться каждый. Еще до недавнего времени не стихали споры о причинах стремления сома к источнику этого необычного звука. И только сейчас в них вроде бы поставлена точка. Похожие звуки издают сомы при кормежке. Так что правильное квачение эта усатая рыбина может вполне рассматривать как приглашение к столу. Существует очень много мнений о том, какой звук правильный, а какой не очень. Но судья только один — сом.
3: Ух, хорошо.
2: Конечно, хорошо, когда вдруг один из спиннингов задрожит и резко согнется. Адреналин сразу разольется от затылка до пяток. А если после подсечки почувствуется неподъемная буйная тяжесть, то будет вообще просто замечательно.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? CityLink, конечно.
1: Почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Дальше от спорта». Этой осенью в тренде элегантность и женственные образы. О моде на женственность, приталенные силуэты и элегантную обувь напомнили стилисты. Спортивный стиль постепенно уходит, а замшевые кожаные куртки мужского кроя в этом сезоне лучше всего сочетать с классическими юбками. Главное правило осени – в каждом образе должно быть что-то, что делает его элегантным, а не спортивным. Это касается прежде всего обуви, только классическая и изысканная. Такими же должны быть и сумки. Куртки же при этом могут быть свободными, но не громоздкими. Оверсайз уходит, образы становятся более собранными. Носим женственные юбки, классическую обувь, цветные колготки или носки, замшевые кожаные куртки, чаще мужского кроя, приталенные плащи и пальто, пуховики только очень тонкие под пальто или плащ, свитер с классической юбкой, пиджаки и пальто с жесткой линией плеч, длина от укороченной, как в нулевых, до середины икры, поясняют стилисты. И также уточняют, что акцент на талии делают ремни средней ширины или же совсем тонкие, а они выступают больше как аксессуар. Головные уборы остаются осенью в тренде. Это кепки, бейсболки, повязки, косынки и банданы. Элегантный образ можно дополнить чуть спортивными очками, чтобы он выглядел современно. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы. Скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: радио. Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить, работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. В компанию «Эвабласт Рус» на постоянную работу требуется механик по автотранспорту, имеющий высшее или среднеспециальное техническое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. Официальное оформление – 5-дневная рабочая неделя, отпуск – 52 дня. Доставка на место работы и обратно. Более подробная информация по вакансии размещена на сайте hh.ru, а также можно уточнить детали по телефону 925-213-48-75. Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с 3 зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика, изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина, 22 этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры 3 видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, ОГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно 1 раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня за.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелант G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link & Co. Link & Co – это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 – это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы «Solers» стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, «Джак» и «Фотон» и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

вместе. До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

демонов в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу.

Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

плевать, какого цвета волосы, кожа и какой тонации. Но каким-то образом она ловит именно твои вибрации. Вибрации тела, души, не знаю, боже, уверен, ты тоже. Мы как-то можем с ней чувствовать друг друга, не трогая кожей. Думать одно и то же, хотеть одного и того же. Как это понимать? Очень сильно похоже.

так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды

все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся. Резко.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала.

0: не увижу сны, честно. Но тебя никогда в них нету. И тебе, вероятно, тесно быть в чужой голове и куплетах. Столица мне все рассказала про тебя и твои приключения. Ты другим показался сначала, отчаянным, неподдельным.
1: Ты смотрел на меня, не верил, что так сильно тебя полюбили. Если мы попадем на телек, мы испортим хорошие фильмы. Я тебе много не рассказал.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет. Близится.

мозг новый сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так.

среди сорванной кухни. Снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.